заповедь Твою, яко во гресех произведохся, и приложих язвам струпа себе, но сам я помилуй, яко

Саул иногда, яко погуби отца своего, душе ослята, внезапу царство обрете, но блюди, не забывай себе, скотские похоти твоя, произволившие.

Бога Отец, аще и согреши сугубо душе моя, с тревою уба устрелен, быв прелюбодейство, копеем же пленен, быв убийство томлением, но ты сама, техчайшими дела негодуеши,

беззаконию беззаконие, убийству же любодейство растворив, покаяние сугубо показа Абия, но сама ты лукавнейшая душе соделала Иси.

иногда вообрази, списав яко на иконе песни, ею же деяния обличает, еже содея зовы, помилуй мя, тебе по единому свету.

Троица простая, нераздельная, единосущная, и естество едино светове, и свет, и свято три, и едино свято, поется Бог Троица, но воспой прославе живу.

благословим Тя, поклоняемся Ти, Богородительнице, яко нераздельная Троица родила еси единого Христа Бога, и сама отверзла

спаси, помилуй, воздвигни мой ум к обращению, прими мя кающегося, ущедри вопиющего.

Прияв сугубою благодать от Бога, ты же, о душе моя, сия не причастилася еси благодать.

Воствуя первие, милотею или иною, Елисеем ста всюду и сюду. Ты же, о душе моя, сия не причастилася еси.

Учреди, о душе, нравом благим, ты же не вела еси в дом, ни странно, ни путника,

Зиев, подражала еси окаянная разум скверной всегда душе, его же сребролюбия отложи поне на старость, бегай гиенского огня».

Сыне Собезначальне, утешителю благи, душе правой, Слово Божие родителю, Отца Безначально Слове, душе живы изиждай.

яко от обращения червленицы пречистая, умная погреница Иммануилева, внутрь во чреве твоем плоть из ткани.

Слово изнеможе, житие умертвися, конец предверие, тем же моя окаянная душе, что сотворишь, егда придет судья.

приведок те души миробытие, и от того всезаветное Писание, поведающее тебе праведное и неправедное, от них же вторые о душе подражава еси, а не первая».

Боже, празднует Евангелие, Писание же все в Тебе небрежно бысь, пророцы изнемогоша, и все праведное слово струпи Твои.

многого привожу те писания указания, вводящие тя душе ко умилению, праведным уба поревнуй, грешных же отвращайся, и умилостиви Христа молитвами же и пощеньми.

Христос вочеловечися, призвав к покаянию разбойники и блудницы, душе покайся, дверь отверзися царствия уже, и предвосхищают е фарисеи и мытари, и пред...

и вся елико суть естества хотением исполни греха кроме, подобие тебе о душе и образ предпоказуй.

Ос волхвы спасе, пастыри созва, младенец множество показа мученики, старцы прослави и старые вдовицы, их же не поревновало еси душе ни деянием, ни житию, но горе тебе,

сем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельней, Единице по существу, яко свету и светом, и животу и животом,

Брат твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в тебе бассей верно царствуй, в тебе не утверждается, и тобою побеждай, побеждает всякое искушение и пленяет ратники.

и Отче Треблаженнейший, пастырю Критский, не престай моляся о воспевающих Тя, да избавимся все гнева и скорби.